0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Международный день чистого воздуха для голубого неба. Еще Международный день полицейского сотрудничества. Ну а из необычных сегодня день внучат, день ежика, день праздник, точнее, барабанщиков. А также сегодня день рассказывания истории о летних путешествиях. И это отличный повод вспомнить прошедший отпуск. Ну и пока вы вспоминаете, чем же таким поделиться, я поставлю хорошую музыку. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и предлагаю послушать группу «Чили». Еще будет группа Queen. Наше шоу также продолжается, но раньше всех споет группа «Смысловые галлюцинации».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Я тебе не отдам, пел только что группа «Серебро», и впереди нас ждет группа «Оазис», а также группа «Чили», но раньше всех в нашем эфире появится «Крематорий». Напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и я желаю вам продуктивного понедельника, но не вздумайте перенапрягаться. Трудиться нам всем еще целую неделю, так что распределяйте силы равномерно и правильно оценивайте свои возможности. Иначе это может привести к выгоранию, финансовым потерям и даже ухудшению репутации. Вот так-то. А нам-то надо? Думаю, что нет. Так что заряжаемся кофе, хорошей музыкой и последовательно выполняем все запланированное.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: И вот на таких расслабляющих мотивах мы вливаемся в новый час. Сейчас в стране 12.59, вы слушаете Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова. И буквально через минуту к нам заглянет наша ведущая новостей Вера Светлова, чтобы рассказать нам последние новости. А пока я успеваю заглянуть в наш плейлист. Не так вижу, что слушать будем Григория Лепса. Также будет группа «Рэм». Ну а раньше всех про то, что улетает вновь, споет Александр Маршал.
1: В Минске 13 часов.

0: студии появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вера, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о доп. Образовании детей и молодежи в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Нацсобрания Игорем Сергиенко во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Первая часть доклада – работа Палаты представителей. Президент оценил деятельность белорусского парламента и отметил, что законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит каких-то всплесков. И, по словам главы государства, белорусский парламент занимается своим делом. А еще в связи с очередной сессией Палаты представителей, которая начнется 15 сентября, Александр Лукашенко спросила о готовности депутатского корпуса к этой работе и о законопроектах. Белорусские ученые освоили технологию производства графена из обычного графита, сообщает телеканал СТВ. Отечественная разработка уже готова к запуску в производство. Первую заводскую установку откроют в следующем году. Добавлю, графен будут использовать как микродобавку. Всего сотые доли процента графена делают металлы и композиты в разы легче и прочнее, что значительно снизит расход энергии в машиностроении. А собственное производство графена обеспечит Беларуси независимость в сфере высоких технологий и микроэлектроники. И в ближайшей перспективе инновация начнет приносить стране реальную экспортную прибыль. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, гвардейцы 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Также с подразделением 92-го реактивного артиллерийского полка прошло контрольное занятие по спецподготовке с боевой стрельбой. А еще военнослужащие 72-го объединенного учебного центра отработали навыки вождения бронетранспортеров на плаву. И последнее. Записаться в кружки и секции в центрах доп. Образования можно до середины сентября, пишут Минск Новости. Так, в столице функционируют 23 центра дополнительного образования детей и молодежи, расположенных в каждом районе города. Кроме того, 12 сентября на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи пройдет мероприятие, где будут представлены стенды всех учреждений столицы, предлагающих ребятам кружки и секции. Сразу же можно будет в них и записаться.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Слушайте, сегодня, оказывается, отмечается День ежиков. Так вот, всего в мире их существует 17 видов, и все они хищники. И при этом сами санитары леса, садов и огородов. С аппетитом у ежей все в порядке. За одну ночь они могут съесть в 3 раза больше собственного веса. И предпочитают на ужин и обед слизней, улиток, мышей-полевок, майских жуков и проволочников. А живут эти милые колючие создания до 5 лет в дикой природе и около 8 лет в домашних условиях. Вот так-то. Это была маленькая информационная минутка для привлечения вашего внимания. Ну а теперь возвращаемся к музыке. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Григорий Лепс, Ани Лок. И раньше остальных послушаем «Чижа и компанию».

0: Сия спросила группа Skynet, поэтому давайте прислушаемся к этому совету и разукрасим этот день. Тем более, что сегодня погода прекрасная, солнечная. Не то, что вчера, да? Вчера у погоды было явно женское настроение. Но что эти перепады, сливня к яркому солнцу и обратно могли свести с ума кого угодно. Видимо, к сегодняшнему дню она выплеснула все эмоции, успокоилась и теперь дарит нам еще плюс один день солнечный, прекрасный, такой замечательный. Так что воспользуйтесь этим. Можно устроить вечерком катание на велосипедах или просто пешочком прогуляться по парку. Это и полезно для здоровья, и заставит вас замедлиться и посмотреть, как меняется природа. Ну, а у нас на Компас FM всегда все стабильно, только правильная информация и хорошая музыка для вашего комфортного дня. Меня зовут Анастасия Лисова, и касаемо музыки в нашем эфире будет звучать скоро Ева Польна.
1: Весь мир на ладони моей, а я не прошу ни о чем, вот только бы время быстрее и больше не думать о нем.
0: Также послушаем Брайана Адамса.

0: Пусть зима будет снежной, а лето жарким, пел только что Стас Пьеха, и наша зима выдалась действительно очень снежной, а вот лето каким-то не очень жарким. Это я не про несколько жарких дней, а в целом дождей все-таки было больше, и это, конечно же, не может не расстраивать. Зато нас продолжает радовать любимая музыка на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и впереди у нас группа Queen, Зиверт, а раньше всех Александр Маршал. Его ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: We are the champions. Мы чемпионы. Композиция от группы Queen. Фредди Меркьюри задумывал песню как интерактивный футбольный гимн, чтобы стадионы могли подпевать. А в итоге трек пошел намного дальше и стал гимном всех людей, которые справляются с жизненными трудностями. Мы вот справились с еще одним часом понедельника. У нас уже почти 16. Вы слушаете Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Споют Джуманджи, Инна Стил и Михей. До этого появится Гэри Мур. А раньше всех услышим группу «Аукцион». Вам желаю только свободных и кайфовых дорог, а прямо сейчас послушаем выпуск новостей от Ирины Журавлик.
1: В Минске 16 часов.

0: студии появилась уже Ирина Журавлик. Ира, привет, что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша, из множества событий в мире сейчас я расскажу о поручении Дональда Трампа и о победной гонке пилота Кими Антонелли в Монце.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп поручил подготовить мирный пакет по российско-украинскому конфликту, пишет .by. В него намерены включить набор действий для достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими странами. Напомню, накануне американские представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем с украинской стороной в Киеве. По словам Джареда Кушнера, на встрече обсуждались условия долгосрочного мира и то, что он может дать России, Украине и другим странам. В этой связи представители США сделали акцент на возвращении к трехсторонним переговорам, что позволит вести прямой разговор друг с другом. Класс с единственным учеником есть в стране, пишет .by. Мальчик-первоклассник из многодетной семьи учится в сельской школе на краю Налибокской пущи. Ситуация считается редкой. Как подчеркнул министр образования Андрей Иванец, школы возводят с учетом потребностей регионов, где готовы принять на учебу, даже если ребенок будет один в классе. По данным Белстата, сейчас в среднем на одно учреждение общего среднего образования приходится примерно 376 детей. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, гвардейцы 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом и самолета Ан-2. Также с подразделением 92-го реактивного артиллерийского полка прошло контрольное занятие по спецподготовке с боевой стрельбой. А еще военнослужащие 72-го объединенного учебного центра отработали навыки вождения бронетранспортеров на плаву. И последнее. Итальянец впервые за последние 66 лет победил на домашней гонке в Монце, пишет .by. Кими Антонелли первым финишировал на 13-м этапе чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. При этом из-за штрафа за замену двигателя воскресный старт он начал с последней позиции. Так, на рестарте Кими Антонелли стал 8-м, а к 13-му кругу 2-м. Борьба между ним и его напарником по команде Джорджем Расселом продолжалась вплоть до последних кругов в гонке, но итальянский пилот оказался быстрее.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман. В Витебске температура воздуха будет до плюс 7, в Могилеве и Минске до 10 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Американец сдал алюминиевые банки и разбогател на $500 000. Только что мне попалась такая потрясающая новость. И дело не в том, что это какие-то драгоценные банки. Просто мужчина купил на вырученные деньги лотерейный билет. Он так делал регулярно, но раньше американцу не везло. И тут, наконец-то, удача ему улыбнулась. Мужчина потратит эти $500 000 на выплату ипотеки и отпуск. А еще он решил устроить большой праздничный ужин для друзей. Очень рада за этого парня. Упорство и вера в удачу привели его к большому выигрышу. Он это заслужил. Да и вообще в Америке какие-то сумасшедшие лотереи, где постоянно выигрывают какие-то сумасшедшие суммы. Вот это действительно круто. Можно вот так вот взять и исполнить какую-нибудь свою большую мечту. А мы продолжаем этот понедельник в компании любимых исполнителей. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет группа Любэ.
1: Ребят с нашего двора.
0: До этого появится группа Savage Garden. А раньше всех услышим город 312.
2: Я разбегаю стены руками, я за пределы миров проникаю, смело иди за мной.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Радиостанция «Компас FM». «Компас FM». Всегда.

0: Вот и к вечеру понедельника мы уже подобрались на часах 16:28, хотя, будем честны, настоящий вечер начинается тогда, когда закрывается дверь офиса и все дела остаются за этой дверью. Но если вдруг вы уже в пути, поздравляю вас и завидую, и предлагаю встречать этот вечер под любимые хиты, чтобы поддерживать классное настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас группа Любэ, Savage Garden, а раньше всех группа Танцы Минус. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем про фисташки, как выбрать качественные и чем они вообще полезные, расскажет Михаил Громов. Но для начала предлагаю как раз-таки узнать о дорожной обстановке для тех, кто уже в дороге.
1: Дорожный компас.
0: Для этого обновляю Яндекс.Карты. Они показывают, что в Могилеве пока крупных пробок нет. Что касается Витебска, здесь уже появился затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пока трехбальная загруженность. Из крупных пробок только две. На Долгобродской, от Уральской до Ботанической, и на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про фисташки. Вы узнаете, как выбрать качественные и здоровые орехи, ну и, конечно, про их полезные свойства.
1: «Здоровый день».
2: Родина фисташкового дерева – Афганистан и Иран. Именно там более 7 тысяч лет назад люди впервые попробовали маслянистые с молочным привкусом орехи, которые сразу же завоевали сердца и желудки абсолютно всех, начиная от простых крестьян, заканчивая царями. Кстати, в том же Иране древние персы использовали фисташки в качестве денег, а, например, в древнем Сабейском царстве небезызвестная царица Савская вообще запрещала употреблять этот орех простолюдинам. Да и если быть честным, и сегодня полакомиться фисташками выходит не каждый день. Цена до сих пор кусается. Тем не менее, американские ученые советуют хотя бы пару раз в месяц съедать по 100 граммов этого ореха. Исследование химического состава показало наличие гамма-токоферола. Это особая форма витамина Е, который является сильнейшим антиоксидантом. Она уменьшает риск развития многих видов онкологических заболеваний. Правда, для эффективной работы этого вещества нужно съедать минимум 50 граммов несоленых фисташек в день.
1: Здоровый день!
2: Вообще, по своему составу фисташки схожи с другими орехами. В них тоже много энергии в виде калорий, а также витаминов, минералов и полезных жиров. Однако, в отличие от других, фисташки богаты каротиноидами, которые полезны для здоровья глаз. Также ученые доказали, сочетание антиоксидантов олеиновой, стеариновой и линолевой кислот в составе орехов повышают сопротивляемость организма к различным вирусам, сохраняют здоровье и молодость волос, ногтей и кожи, а еще снижают уровень вредного холестерина в крови, укрепляют сосуды и нормализуют давление. Витамины группы В, которыми тоже богаты фисташки, под

0: вместе с Компас FM.
1: Представьте себе, в Забайкалье нашли окаменелые останки комаров и стрекоз, которые обитали на планете больше 100 миллионов лет назад. Просто вдумайтесь в эти цифры, что-то невероятное. Специалистам удалось собрать уникальную коллекцию ископаемых организмов. Меня вот просто поражает работа археологов, как им до сих пор удается находить что-то вот такое вот доисторических времен. Как же это круто и какая же это колоссальная работа. Вообще даже найти какое-то местонахождение, где можно все это откапывать и все это добывать. Ну а мы добываем сегодня хорошее настроение. Все-таки понедельник, день тяжелый, нужно побольше кофе, побольше какого-то солнышка, если оно есть, побольше хорошей музыки и приятных каких-то эмоций. Что касается музыки, с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И дальше у нас в эфире прозвучат «Елка», «План Б», а раньше всех «Чичерина». Она споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Свободные дороги нам тоже нужны для хорошего настроения, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве появилась уже пробка. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской в Витебске. Затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. А что касается Минска, здесь трехбальная загруженность, крупных пробок пока нет, только небольшие местами скопления автомобилей. Они пока не должны повлиять на ваше движение.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Почти 5 на часах. Прекрасного вам начала вечера, приятного продолжения понедельника. Если вдруг он вас еще не порадовал, пусть обязательно порадуют в оставшиеся часы, начиная музыкой и заканчивая свободными дорогами. Если говорить о музыке, вот кого услышим в ближайшее время. Споет Валерия. До этого появится группа Fool's Garden. А раньше всех услышим Николая Носкова. Это Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и сейчас расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве 3 пробки, 2 на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и от Крыленко до Ленинской, также затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске трехбальная все еще загруженность, даже удивительно. Крупных пробок пока нет, только небольшие местами заторы.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет! Ну что, какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, кого с докладом принял президент и об очередной победной игре Арины Соболенко в Нью-Йорке.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС Вадима Синявского. Сегодня, пишет Белта, тема «Последствия непогоды и их ликвидации». По словам министра, накануне из-за сильного ветра около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. Но стихия не нанесла серьезного ущерба, поэтому энергетики неполадки полностью устранили за сутки. Кроме того, медики оказали необходимую помощь детям, пострадавшим при падении каркасной палатки в Минске. А еще с помощью спасателей и упавшие деревья убрали вовремя. Также Вадим Синявский доложил о подготовке ведомства к осенне-зимнему периоду. Сезон осенних сельхозярмарок стартует в Минске 19 сентября, пишет Белта. Так, на площадках у Чижовка-арены, Дворца спорта и в других локациях по всему городу развернется расширенная торговля овощной продукцией с 10 утра до 4 дня. Как уточнили в Мингорсполкоме, для участия в ярмарке производителям и продавцам таких товаров надо отправить заявку. При этом также приглашаются предприятия Белкоопсоюза, Белгоспищепрома, Беллекпрома, потому как их продукция всегда в спросе у минчан. А закроются ярмарки 6 декабря. Тактика специальное учение разведывательных подразделений Беларуси и Казахстана «Лесное братство-2026» продолжается на полигоне Брестки, рассказали в Минобороны. Сводное подразделение сформировано из равного числа белорусских и казахстанских военнослужащих. Сейчас проходит этап слаживания. Бойцы вместе планируют маневры, принимают решения и отрабатывают взаимодействие. Разведчики уже отработали посадку и высадку поисково-штурмовой группы, штурмокопа и оказание тактической медицинской помощи. Также они корректировали маневры с помощью беспилотников. Отдельное внимание уделяют навыкам выживания в лесу. И последнее. Арина Соболенко стала первой четвертьфиналисткой USA Open 2026, пишет .by. Накануне она одолела американку Таунсенд. Встреча длилась час 15. В Нью-Йорке белоруска одержала 18-ю победу подряд. Теперь в 1/4 финала Арина Соболенко встретится с победительницей пары, украинкой Мартой Костюк или чешкой Линдой Носковой. Добавлю, действующая чемпионка турнира Арина Соболенко остается непобедимой в одиночном разряде USA Open с 2023 года.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Местами туман. В Витебске температура воздуха будет до плюс 7, в Могилеве и Минске до 10 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: вместе с Компас FM.
1: Пока мы расстраиваемся из-за постоянных дождей, руководство Индонезии собирается вызвать искусственные, чтобы очистить атмосферу от вулканического пепла. Операция начнется, как только условия станут более благоприятными, а самолеты для этого уже наготове. Кроме засева облаков, власти распылят воду для повышения вероятности выпадения осадков в пострадавших от извержения регионах. Вот так, вот такие проблемы бывают в других странах, так что у нас еще все неплохо. Максимум, что у нас бывает от дождя, это плохое настроение и мокрая одежда. Движемся дальше в ритме вечернего понедельника. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро нам составят компанию Валерия, группа Fool's Garden, а раньше всех братья Гримм. Они появятся после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской, затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и еще один на Ленинской от АЗС до Тимирязевской. Что касается Витебска, здесь традиционно скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске внезапно уже пробок прибавилось, 4-бальная загруженность, скопились автомобили на трассе Минск-Гродно от МКАД до улицы Центральной, на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта, также затор на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: 17:28 на часах. Доброго осеннего вечера. И, кстати, о погоде. Совсем скоро нас ждет потепление, по-настоящему летняя температура, так что готовимся и потираем руки. Легкую одежду пока далеко не убираем и хорошее настроение тоже держим при себе. Ну и что касается любимой музыки, которая также поддерживает наше хорошее настроение, давайте узнаем о ближайших планах. Скоро появится группа «Градусы».
1: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
0: До этого споет группа «Europe».
1: It's the final countdown.
0: А раньше всех услышим группу «Чайф».
1: В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди.
0: Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем о сокращении расходов Honda. Расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу, что происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: А для этого обновляю Яндекс.Карты, смотрим, что же там. И в Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и еще от Крыленко до Ленинской. Две пробки на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и от Лепешинского до проспекта Мира. Есть еще затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Витебск. Здесь традиционно скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. И еще есть пробка на Ленина от Замковой до генерала Белобородова. Ну а что касается Минска, шестибалльная загруженность. Пробка на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Пробка на МКАД от лейтенанта Кижеватова до Козинца. И еще придется постоять на трассе Минск-Гродно от МКАД до улицы Центральной.
2: Дорожный компас.
3: Для детей старше 16 лет.
2: Автоновости. На Компас-ФМ.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о сокращении расходов Honda и новом центре разработок Audi и SAIC. И это автоновости на Компас-ФМ. Honda объявила о плане сократить расходы более чем на 9 миллиардов долларов в течение ближайших 3 лет. Так японский автопроизводитель пытается справиться с усиливающейся конкуренцией со стороны Китая. BYD и другие китайские производители стремительно захватывают рынки в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Европе, благодаря передовым технологиям и самым низким в отрасли ценам. Компания ожидает, что совокупные убытки, связанные с электромобилями, превысят 12 миллиардов долларов. А это один из крупнейших подобных показателей среди мировых автопроизводителей. В мае Honda и вовсе сообщила о первом в истории годовом убытке с момента выхода на биржу. Теперь концерн смещает акцент с чистых электромобилей на бензиново-электрические гибриды. Кроме того, Honda потребовала от поставщиков

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман. В Витебске температура воздуха будет до плюс 7, в Могилеве и Минске до 10 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман. В Витебске температура воздуха будет до плюс 7, в Могилеве и Минске до 10 тепла. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.